0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
9: 38 05 28.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
15: Ваня! Радио Ваня!

0: чувствую.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
4: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
0: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Выбираете квартиру в Омске? У «Нордстрой» несколько жилых проектов и разные форматы. От семейных квартир до камерного дома в центре. Поможем выбрать свой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
8: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума не планирует запрещать соцсети для детей и подростков. МВД перечислило данные, которые не следует хранить в телефоне. Детское интервидение может пройти в 2027 году. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума России не рассматривает инициативу о полном запрете использования соцсетей для детей и подростков, а также не планирует вводить обязательную проверку возраста для пользователей интернета. Об этом заявил член Думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Как мы знаем, этот вопрос в последние годы заботит правительство многих стран, обеспокоенных деструктивным влиянием соцсетей на подрастающее поколение. И кое-где уже введены запреты и принудительная проверка возраста, отметил парламентарий в своем телеграм-канале. По словам Горелкина, контроль за цифровой жизнью ребенка в первую очередь должны осуществлять родители. Задача государства при этом заключается не в тотальных законодательных запретах, а в предоставлении семьям эффективных и удобных инструментов для такого контроля. В качестве одного из рабочих решений депутат назвал введение социальных детских сим-карт с ограниченными функциями. Хранение фото, документов, банковских реквизитов, паролей и снимков в смартфоне может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям. Об этом сказано в рекомендациях МВД, пишет РИА Новости. В ведомстве рассказали, что злоумышленники могут воспользоваться сохраненными в гаджете копиями паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав. Полученные сведения они способны применять, чтобы взломать аккаунт и создать поддельный профиль. Чтобы снизить риски, в МВД рекомендовали переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Особое внимание стоит уделять личным фото интимного характера. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. Еще одна распространенная ошибка – это сохранение паролей от электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и банковских приложений в заметках или переписке с самим собой. Если телефон попадет в руки посторонних, то эта информация может позволить получить доступ к важным сервисам. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» ведется. Конкурс может состояться в следующем году, однако место его проведения пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий и обладает огромным многолетним потенциалом. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое.

0: Покупки Хавейл F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио!

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. В России изменятся правила работы для стажеров. Детское интервидение может пройти в следующем году. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Всего в списке 69 наименований. Приказ начнет действовать с 1 марта следующего года. Как отметили в пресс-службе ведомства, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят запрет обойти. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в следующем году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что по фактической инфляции проиндексируют свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля размер материнского капитала также увеличится на 6,8%, пишет РИА Новости. Отдельно министр остановился на корпоративных программах поддержки. По его словам, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий из разных отраслей. В России изменятся правила работы для стажеров. С 1 марта следующего года им будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные отпуска, а также наставник и другие трудовые гарантии. Об этом пишет Газета.ру. Стажером будет считаться человек, который уже получил образование, продолжает учиться или проходит переподготовку. После окончания такого договора работодатель должен будет либо завершить сотрудничество, либо оформить человека уже на общих основаниях. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» уже ведется. Оно может состояться в следующем году, правда, место проведения пока неизвестно. Об этом сообщил глава МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий и обладает огромным потенциалом. Взрослое «Евровидение», напомним, состоялось в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство. ИИ-помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГСа. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно. Кате можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. Ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые обычно задают граждане, а также на действующее законодательство, пишет областная газета.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8-800-550-47-78. Маркса 39А.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
12: Хочешь свой дом, но участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
14: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
15: А если хочется больше пространства вокруг дома? Северное сияние бизнес. Бизнес-класс, двор без машин, подземный паркинг и места для отдыха. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Брик». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
17: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
18: Реклама.
19: Для слушателей старше 12 лет.
18: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума не планирует запрещать соцсети для детей и подростков. МВД перечислило данные, которые не следует хранить в телефоне. Детское интервидение может пройти в 2027 году. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума России не рассматривает инициативу о полном запрете использования соцсетей для детей и подростков, а также не планирует вводить обязательную проверку возраста для пользователей интернета. Об этом заявил член Думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Как мы знаем, этот вопрос в последние годы заботит правительство многих стран, обеспокоенных деструктивным влиянием соцсетей.

0: на подрастающее поколение. И кое-где уже введены запреты и принудительная проверка возраста, отметил парламентарий в своем телеграм-канале. По словам Горелкина, контроль за цифровой жизнью ребенка в первую очередь должны осуществлять родители. Задача государства при этом заключается не в тотальных законодательных запретах, а в предоставлении семьям эффективных и удобных инструментов для такого контроля. В качестве одного из рабочих решений депутат назвал введение социальных детских сим-карт с ограниченными функциями. Хранение фото, документов, банковских реквизитов, паролей и снимков в смартфоне может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям. Об этом сказано в рекомендациях МВД, пишет РИА Новости. В ведомстве рассказали, что злоумышленники могут воспользоваться сохраненными в гаджете копиями паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав. Полученные сведения они способны применять, чтобы взломать аккаунт и создать поддельный профиль. Чтобы снизить риски, в МВД рекомендовали переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Особое внимание стоит уделять личным фото интимного характера. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. Еще одна распространенная ошибка – это сохранение паролей от электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и банковских приложений в заметках или переписке с самим собой. Если телефон попадет в руки посторонних, то эта информация может позволить получить доступ к важным сервисам. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» ведется. Конкурс может состояться в следующем году, однако место его проведения пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий и обладает огромным многолетним потенциалом. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Танский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-66-33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, 2-й этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. В России изменятся правила работы для стажеров. Детское интервидение может пройти в следующем году. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Всего в списке 69 наименований. Приказ начнет действовать с 1 марта следующего года. Как отметили в пресс-службе ведомства, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят запрет обойти. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в следующем году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что по фактической инфляции проиндексируют свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля размер материнского капитала также увеличится на 6,8%, пишет РИА Новости. Отдельно министр остановился на корпоративных программах поддержки. По его словам, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже

0: 227 предприятий из разных отраслей. В России изменятся правила работы для стажеров. С 1 марта следующего года им будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные отпуска, а также наставник и другие трудовые гарантии. Об этом пишет Газета.ру. Стажером будет считаться человек, который уже получил образование, продолжает учиться или проходит переподготовку. После окончания такого договора работодатель должен будет либо завершить сотрудничество, либо оформить человека уже на общих основаниях. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» уже ведется. Оно может состояться в следующем году, правда, место проведения пока неизвестно. Об этом сообщил глава МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий и обладает огромным потенциалом. Взрослое «Евровидение», напомним, состоялось в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство. ИИ-помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГСа. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно. Кате можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. Ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые обычно задают граждане, а также на действующее законодательство, пишет областная газета.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Представьте, до городской жизни несколько минут, а дома закрытый двор и свое пространство. Это Центр Парк на Волочаевской от Нордстрой. Подробности 555-555. ООО «Специализированный застройщик. Дом на Кемеровской». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-1-28-716.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водители предупредили о штрафах за просроченные права. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Привлекательная внешность дает больше преимуществ для карьеры.
2: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить. В октябре 2026 они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. В ведомстве пояснили, что автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
1: Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличат прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям с детьми.
2: Минпросвещение обновит стандарт дошкольного образования. Основной упор сделают на знакомстве детей с родной культурой, литературой, традициями и моральными ориентирами. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. Как уточняют РИА Новости, дети будут получать знания через игры, творчество, чтение, наблюдение и опыты. Например, игра в магазин помогает учиться считать.

0: договариваться о обсуждении сказок, развивать речь и воображение. Задача детсада – сформировать самостоятельность, навыки общения и желание учиться. А систематическое обучение чтению и письму относится уже к школе.
1: Внешне привлекательные люди чаще чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Авторы связывают это с так называемой премией за красоту. Привлекательным сотрудникам чаще предлагают более высокую зарплату, комфортные условия и возможности карьерного роста. Удовлетворенность работы, в свою очередь, связана с общей удовлетворенностью жизнью. А наиболее заметна эта связь оказалась у женщин и людей от 40 до 60 лет.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 12 октября, понедельник. И какие же праздники отмечены на календаре? День кадрового работника, день испанского языка, день составления кулинарной книги, международный день вопли разочарования, тут я представила, ну, Зинаида Петровна, ну что же вы? И день тушеной свинины.
1: Ну, действительно, свинина – это самое популярное и потребляемое мясо в мире, содержит больше витамина В1, чем любой другой вид мяса, что делает, конечно, ее очень полезной для нервной системы и строительства белка. Спортсменам на заметку. Организм человека усваивает свинину почти на 95%, то есть этим мясом полностью наедаешься и наедаешься надолго. А по содержанию фосфора свиное мясо может соперничать с лучшими сортами рыбы. Современная постная свинина содержит меньше холестерина, чем говядина, и богата полезными мононенасыщенными жирами, кстати. А самой полезной и нежирной частью туши считается свиная вырезка. Вот даже в Питере, не в самом дешевом городе, свиное филе в сетевых магазинах, вот мне Варя не даст соврать, ну, что-то 400-450 рублей, пожалуйста. Свежее, причем даже не замороженное, охлажденное. Теперь по поводу состояния мяса. Для любителей всего самого парного и наисвежайшего здесь придется подождать, успокоиться, потому что самое вкусное и сочное мясо получается не парным, а после того, как оно выдержано в прохладном месте, ну, хотя бы одни сутки. Бекон, приготовленный из свинины, стал культовым продуктом во многих странах. Его подают на завтрак, используют в бутербродах, салатах. Я, например, обожаю добавлять бекон в теплый картофельный салат с картошкой, жареным луком, яйцом и маринованным огурцом. Все это тщательно перемешивается с нарубленным укропом и поедается, сидя на мягчайшем диванчике, чтобы в момент отключения сознания было не больно падать.
0: А что это у тебя сознание отключится?
1: Вот от наслаждения.
0: Ну вот у меня вот отключается сознание от утки, перепелки, кролика, ну и, возможно, еще стейка рибай.
1: Господи, это прямо как-то, знаешь, персонажи какой-то милейшей детской сказки.
0: И все это заканчивается стейком.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня». Мне так.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы сейчас будете рассказывать, как ваши выходные прошли. Что вы делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю? Мне вот, например, вчера впервые, наверное, за долгое-долгое время не так обидно было уезжать из-за города, потому что погодка шептала: давай, давай, езжай в город, а то завтра поедешь по темноте и дождю, и это будет не очень прикольно. Вот, поэтому как-то вот так вот сложилось, что выходные были проведены на даче, отсмотрены там несколько художественных и не только фильмов. Ну и, соответственно, вот она я, пожалуйста, чистая, здоровенькая, веселенькая.
2: Ты свеженькая, но вяленькая. Ну, ничего страшного, мы сейчас раздербаним сейчас девочку. Слушай, ну, у меня совершенно фантастические были выходные, потому что первую часть у меня гостил мой прекрасный сынуля Леня. И мы достали шеститомник, естественно, Николая Васильевича Гоголя, начали знакомиться с мистической прозой.
1: Мне нравится, естественно, слово.
2: Естественно. Да, о, видишь. А потом ко мне приехал очень-очень известный в России радиоведущий, который вел на одной из главных, наверное, первых станций, которые вообще появились у нас в стране, утреннее шоу, что-то там с перцами связано. Вот,
1: и что вы с ним делали?
2: И мы с ним жарили картошку.
1: А, ну это понятно. Да. Ну а что, я ходила, я обнаружила в Гатчине чудесный магазин. И там наши друзья-белорусы продают всяческие разные товары свои.
2: Съедобные?
1: И не только, что характерно. Вот. Ну, естественно, я устроила дегустацию некоторых их товаров.
2: Прямо в торговом зале?
1: Да, надкусывала колбасу, но мы не съем, так понадкусываю. Нюхала и так. Нет, я как бы отнеслась к этому очень серьезно делу. Сначала я, как вменяемый человек, нашла отзывы в ваших этих интернетах, что же нужно брать. Вот, вычислила для себя несколько названий колбасы. Я, конечно, по еде вообще.
2: А что, а белорусская колбаса, кстати, если вот правильно выбрать?
1: Да, вот, выбрала, значит, колбасу, выбрала сыр тоже, естественно, по отзывам. Несколько, скажем так,
2: позиций.
1: Влажных позиций. Сок.
2: Несколько влажных позиций.
1: Сок. Я купила березовый сок. Ты когда последний раз пил березовый сок?
2: Ну-ка, в Советском Союзе.
1: Представляешь, я вот купила в пакете березовый сок, пожалуйста, вам продается. Вот, это, значит, все лирика. Друзья, чем занимались вы? Это более интересная для нас сейчас информация. Куда вы ходили, кого видели, что делали. Потому как, может быть, этой вашей информацией воспользуется кто-нибудь на следующие выходные. И тоже, например, сядет в электричку и съездит в Выборг. Я, правда, видела видео с этой электрички. Там как селедки в бочке. Автор одного из комментариев, кстати, сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня. И, да, я забыла сказать, куда это все писать. У нас есть группа ВКонтакте Радио Ваня, телеграм-канал Радио Ваня FM и канал в Максе Радио Ваня.
0: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам лучше присматривать за собой и не допускать нелогичных поступков. Будьте рассудительнее.
2: Овны, женщины, вы склонны переоценивать свои возможности. Есть риск физически дойти до полного изнеможения, но делайте паузы.
1: Тельцы, мужчины, вы способны придумать идеальное свидание и необычно проявить внимание к своей половинке.
2: Тельцы, женщины, вас ждет немало интересного, если вы откажетесь следовать стереотипам.
1: Близнецы, мужчины, блесните умом, эрудицией и доброжелательностью. Это отметит одна симпатичная леди.
2: Близнецы, женщины, у вас день душевного комфорта. Ничего не нужно делать. Хорошее настроение приходит само собой.
1: А раки, мужчины, споры сегодня представляют главную угрозу вашему равновесию.
2: Раки, женщины, вам тоже нежелательно общаться с людьми раздражительными и агрессивными. Берегите себя.
1: Львы, мужчины, день достаточно спокойный, но возможны приятные сюрпризы, от которых вы не откажетесь.
2: Львы, женщины, вы сегодня источник хорошего настроения для окружающих.
1: Девы-мужчины, вы способны вернуть в свою жизнь что-то, что было утеряно, то, о чем вы так сожалели.
2: Девы-женщины, а вам недостает беззаботности. Вы заглядываете слишком далеко вперед. Думайте больше о настоящем.
1: Весы-мужчины, если вы приложите всю свою изобретательность, то достигнете самых невозможных целей.
2: Весы-женщины, примите критику со стороны спокойно, но при этом мягко укажите на свои достоинства и достижения.
1: Скорпионы-мужчины, можно быть откровенным с близкими, говорите о том, что вас беспокоит, поделитесь надеждами и ожиданиями.
2: Скорпионы, женщины, у вас возможны неожиданные подарки и даже улучшение материального положения.
1: Стрельцы, мужчины, ваша способность создавать себе проблемы удивит вас самих. Поменьше суеты и побольше вдумчивости.
2: Стрельцы, женщины, вам звезды прописали генеральную уборку дома или хотя бы приведите в порядок свой гардероб.
1: Козероги, мужчины, хороший день, спокойный, приятный, живите да радуйтесь.
2: Козероги, женщины, не боясь ссор, вы можете обсудить с близкими даже самый сложный и взрывоопасный вопрос.
1: Водолеи, мужчины, сегодня преодоление препятствий и решение всех проблем, скорее всего, вас развлечет, чем загрузит.
2: Водолеи, женщины, вам простят любые промахи и ошибки. Прекрасный день для налаживания отношений.
1: Рыбы, мужчины, не сопротивляйтесь своим желаниям. Они законны, уместны и вполне выполнимы.
2: Рыбы, женщины, побалуйте себя и дайте возможность другим сделать для вас что-нибудь приятное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, у нас понедельник, 12 октября. Вы рассказываете о проведенных выходных, естественно, во всех наших трех каналах. Это радио Ваня FM в Телеграме, это, естественно, наш канал радио Ваня в Максе и наша громадная многотысячная группа радио Ваня в ВКонтакте. Аня Медведева, в субботу пришлось выйти на работу до вечера, пока работала, решила заказать вкусное что-то себе на ужин. Всем подняла настроение, отдохнуть нам все-таки удалось. Судя по всему, с хорошим вкусом. Брат ходил на ночевку к другу, который живет рядом. На улице уже минус 2 и до плюс 12 сегодня.
2: О, какие качели.
1: Кемеровская область, ребята, да-да-да. Завтра вообще обещают дожди. А я вновь работаю. Всем отличного настроения и хорошего дня. Привет, привет моему другу Егору. Вот человек, который, по-моему, никогда не теряет оптимизма. Какие бы температуры, какие бы ветра, понимаешь, и прочие ненастья не случались бы вокруг нее.
2: Ну вот Анечка у нас заказывает ужин в постель, как говорится. Да. А у меня другая история. Вчера, позавчера была. Дело в том, что мой домофон, естественно, в квартире подключен к телефону. И я знаю, когда приходят какие-то курьеры, то есть приходят оповещения на телефон, и там же видео. Угу. И в воскресенье утром я смотрю, один курьер пришел, а я на даче. Один курьер пришел, другой курьер пришел. Но я пишу тем людям, которых произвела сама на свет. А девочки, чем это вы там девочки занимаетесь? Угу. Почему у вас курьеры шлындают туда-сюда? На что одна более продвинутая пишет: я заказала продукты на неделю, я посмотрела, где скидки и кэшбэки, и заказала, и все распределила, чтобы вот в воскресенье, значит, чтобы всю неделю об этом не париться.
1: Умница какая.
2: Я говорю, а вторая... А вторая заказала себе завтрак в постель. Вот такая вот.
1: Молодец.
2: Вот. А Сережа Хапуженков. Выходные удались на славу, пишет Сережа. Планировал покрасить столбы для нового забора в огород, а тут дожди передали с понедельника, ну и пришлось поднапрячься. Сварил весь и прикрутил профлист аж 15 метров. Выхожу сегодня, идет дождь, а я любуюсь на свое творение. Серега, золотая рука. Привет моему любимому зайцу и Жуковке. Ну, вернее, золотые руки. Всем классного настроения. Не знаю, почему.
1: Одна золотая, другая рука платиновая.
2: Платиновая.
1: Конечно.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводят для учеников с 5 по 11 классы. Минцифра обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю. Депутаты предложили создать черный список попавшихся на фальсификате поставщиков продуктов в школы, детсады и больницы. Для них Госдуме предлагают ввести пожизненный запрет на госконтракты. По словам авторов инициативы, это станет базовой мерой защиты самых уязвимых. Депутаты напомнили, что для детей и людей с ослабленным иммунитетом такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Новый падл-центр в Омске разместится в Кировском округе рядом с торгово-развлекательным комплексом «Континент». Областной инвесткомитет поддержал предоставление инвестору участка в аренду без торгов. В составе центра предусмотрено 7 крытых падл-кортов и один центральный. Также здесь разместятся спорт-кафе и студии групповых занятий. На прилегающей территории обустроят парковку и проведут благоустройство. Обязательства по проектированию и строительству объекта взял на себя инвестор. Мэр Омска провел рабочее совещание с руководством ТГК-11 на территории ТЭЦ-5. Компания в последние годы активно занимается модернизацией и ремонтом оборудования. Так, по словам градоначальника, увеличена производительность 4 котлов, проведен ремонт турбин, обновлено насосное оборудование. Вложения компании в ремонт омских ТЭЦ увеличились вдвое, почти до 10 миллиардов рублей. Сейчас ТЭЦ обеспечивает теплом жителей 4 округов и работает в штатном режиме. «Авангард» после небольшой паузы вновь сыграет на своем льду. 16, 18 и 22 октября ястребы примут на G-Drive-арене «Автомобилист», «Трактор» и «Нефтехимик». Напомню, в субботу подопечные «Гибуше» завершили выезд поражением от «Барыса» со счетом 1-5. «Авангард» проиграл второй матч из последних трех и сейчас занимает 9 место на Востоке. В активе ястребов 12 очков после 13 игр. Россияне стали чаще заказывать выпечку с приходом осени. По сравнению с августом, заказы булочек без начинки выросли почти на 40%, сдобы со сладким наполнителем на 34% и сладких круассанов на 30%. Сытные варианты полюбились покупателям еще больше. Спрос на такие круассаны увеличился на 55%.

0: 50%. Кроме того, торты заказывали на 60% чаще. Это были новости.
1: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. Что вы делаете прямо сейчас? Может быть, какие-то планы интересные у вас есть? Роза пишет: мы в эти выходные с мужем ездили на рыбалку. В нашем канале в Максе отметилась Розочка. Для меня это был первый опыт. И я сама поймала щуку. Радости не было предела. Погода замечательная, солнечная. Да, небольшой ветерок, но он не помешал нашему времяпровождению. А горячий чай из термоса был особенно вкусным, да еще с бутербродами. Очень понравился и сам процесс, ну и, конечно, результат, пишет Роза из Орска.
2: А Дмитрий Зирбин отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Вчера мы вернулись из отпуска, были в Адлере. Жена первый раз побывала на море. Покупаться получилось лишь в последние два дня. Сначала дождик мешал, а потом развлекательная программа обширная. Вау. Море было не очень приветливое, всего 22 градуса.
1: Да, нормально, говорят, взрослый человек при плюс 16 уже может купаться.
2: Конечно, если не жалко взрослого человека, пусть купается в плюс 16. Из интересного: сочинский дельфинарий, Красная Поляна, Роза Хутор, Роза Пик и горы, местами даже со снегом. Термальные источники в Кындыге, Олимпийский парк и поющие фонтаны. Отдельно понравились названия Хоста, Кудепста, Мацеста, Пицунда. И на денек сейчас остановились в Москве. Красная площадь, понятное дело, ВДНХ. Но тут с погодой не повезло. И наши ноги, продолжает Дмитрий, покинули чат. Остались только воспоминания. Воспоминания, судя по всему, очень неплохие. По крайней мере, 4 фотографии. Три фотографии и один видос, который здесь публикует Дмитрий Дербин.
1: После всего вышеперечисленного у меня только вот один вопрос к Диме. Вы сколько там были? Полгода? Просто есть вот люди, да, которые приезжают, и такая у них насыщенная программа, таким плотничком все идет. А есть другая каста людей, которые раскладывают свои телеса на пляжу, я лежу, и пытаются поймать лучи солнца, там, витамином D как-то себя насытить. Ну вот ты к какой относишься? Ты бы везде побегал или бы полежал?
2: А я, ты знаешь, очень гармонично сочетаю одно с другим. То есть, если есть заготовленная... Конечно, если есть заготовленная культурная программа, я никогда не откажусь, потому что я очень любопытное существо.
1: Ну, тогда вот тебе на закусочку сообщение от Антонины Дубровской.
2: Вау.
1: Доброе утро. Правда, у нас в Кемерово уже обед. В выходные был шашлычок под понятно что. Осень проводили. Готовы в следующие выходные встречать зиму. Вот так у них все быстро там в Кемерово.
0: Бесперебойные пиво.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: При покупке Huawei Life 7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Захарова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник, как обычно, на старте новой рабочей недели. Вы рассказываете о проведенных выходных, где бывали, что повидали, с кем встречались. В группе, в канале в Максе, который так и называется «Радио Ваня», отметилась Ирина. Привет из Ульяновской области, рабочего поселка Майна. Выходные выдались насыщенные, получала судебный приказ, подготовила документы для взыскания алиментов с бывшего мужа. Ходили в лес, это радостная новость, ходили в лес, набрали грибов, протирала калину для варенья. Увиделась с друзьями, которые приезжают из города, даже хватило силы посмотреть битву экстрасенсов, и это только суббота. А в воскресенье прошло спокойно, без всякой суеты, с домашними делами, под любимое радио.
2: И еще бы, знаешь, написала, и это только до завтрака в субботу.
1: Да-да-да-да.
2: Вот люди, конечно, деятельные. Вот Татьяна Сидорчук в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» тоже оторвалась. Нормально так. Мои выходные прошли в наиприятнейшей встрече с любимыми и родными. Повод у нас в октябре общий. 9 числа в семье аж 4 дня рождения. У 4 человек сразу. У мужа, у меня, у внука и у жены сына. Вот так вот бывает, что в один день мы все торопимся поздравить друг друга и слышим в ответ: «Тебя тоже с днем рождения». Нам всем вместе, подсчитала Танечка, 210 лет. Юбилей, считай. Встретились на даче с хорошим столом, к которому, естественно, каждый руку приложил. Много смеялись, вспоминали всякие жизненные истории. Получили много позитива и, пожалуйста, в новую рабочую неделю. Фотография торта прилагается. И знаете, что на торте написано? «С днем рождения, Никита, Татьяна, Николай и Алена». Прям как будто именины. Именины у Кристины.
1: Да, только после дня рождения надо запятую было поставить. Дмитрий Суранов, привет, любимые батарейки из Иркутска. А мы с супругой все выходные перегоняли новую машину из Приморья. И машину купили, и страну посмотрели, и вдвоем наконец-то побыли.
2: Это вот самое главное, мне кажется.
1: Да,
2: вот,
1: конечно.
2: Важно побыть вдвоем, особенно если у тебя семеро по лавкам, или вы там живете с родителями, или еще как-то. Анастасия Викторовна Гончарова. В субботу у нас была фотосъемка на выпускной альбом «4 класс». Это мой первый выпуск, ребятишек выпускает Настя. В воскресенье я готовилась к урокам, ну и, конечно же, проверяла сочинение. Наверное, как я провел лето. Хотя уже, наверное, поздно писать сочинение, как я провел лето. А не рано вы там на выпускной в 4 класс фотографируетесь? А ну как они вытянутся к концу года все? А ну как лица станут более серьезными и взрослыми.
1: Ну, госпожа Гончарова, надеемся, сохранится в своем нынешнем состоянии. Выглядит она, кстати говоря, очень-очень прилично. Очень свеженькая такая. Сразу видно, человек занят интеллектуальным трудом.
0: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные прошли, что вы прямо сейчас делаете. И вот, глядя тут на некоторые фотографии, которые пришли в нашу группу ВКонтакте радио Ваня, я понимаю, это все-таки так сложно вылезти из-под кота. Мила Страхова пишет: лежу под двумя пуховыми одеялами. Лева, кот, тоже закутался прямо на моих ногах, греется. И фотография Лёвы прилагается. Действительно, на красном пуховом одеяле лежит симпатичный, пушистый, рыжий кот. И никаких сил из-под него как-то себя достать нет. Так же, как, собственно, и у Андрея, который вчера навещал друзей, а сегодня, пожалуйста, лежит весь в соплях и тоже под котом оранжевым.
2: По кличке Сироп. Виктор Яракурцев. Доброе утро, дорогие ведущие. А я вчера ходил с сыном в Эрмитаж. Просто прекрасно. Желаю всем почаще там бывать. Всем хорошей недели. Витя, мы лично знакомы. Прекрасный мужчина. И папа очень-очень тоже заботливый, потому что вот с сыном они действительно по залам Эрмитажа вчера рассказывали. Я, кстати говоря, со своим тоже Леней очень люблю походить. Причем, да, у нас есть там на 4-м этаже в арке главного штаба. Естественно, наши любимые импрессионисты. Постимпрессионисты.
1: Да, очень важно прививать чувство прекрасного вкус, детям вкус. Да. Вячеслав, привет из Красноярского края. Я переобулся тут на зимнюю резину. У нас обещают, и дальше идут рисунки снеговиков. Видимо, нашествие снеговиков
2: ожидается
1: вот,
2: массовое.
1: Поэтому тут, знаете ли, надо, чтобы перед ними не поскользнуться и не растянуться. Всем предлагаю этой зимой купить, и даже у кого машины нет, на свою обувь специальные такие накладки. Они надеваются с шипами, чтобы не шлепнуться. Да, удобная штука. Тут вот люди пишут, что вот елку уже заказывают на маркетплейсе, потому что зима не за горами, и потом на Новый год начнут все заказывать, и достанется только уже какая-нибудь лысая.
2: Да, или самым удачливым достанут, да, красивые деревья. Но кто-то вот, например, фанат пластиковых этих самых елей. Я живу один, поэтому мне вполне достаточно, там, не знаю, трех еловых лап, чтобы этот аромат в сочетании с мандаринами, в общем, ну, такая нормальная новогодняя такая, да, атмосфера, чтобы было в воздухе разлито. Да, ну их можно, естественно, тоже украшать какими-то там дождиками яркими.
1: Вот, а Елена Викторовна, например, все еще в выходных продолжаются они у Елены на работу только завтра. Отдыхаем 3 дня всей Башкирии. Уфа, привет!
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM. Смех, смех, зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водители предупредили о штрафах за просроченные права. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Привлекательная внешность дает больше преимуществ для карьеры.
2: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить. В октябре 2026 они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. В ведомстве пояснили, что автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
1: Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличит прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям с детьми.
2: Минпросвещение обновит стандарт дошкольного образования. Основной упор сделают на знакомстве детей с родной культурой, литературой, традициями и моральными ориентирами. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. Как уточняют РИА Новости, дети будут получать знания через игры, творчество, чтение, наблюдение и опыты. Например, игра в магазин помогает учиться считать и договариваться, а обсуждение сказок – развивать речь и воображение. Задача детсада – сформировать самостоятельность, навыки общения и желание учиться. А систематическое обучение чтению и письму относится уже к школе.
1: Внешне привлекательные люди чаще чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Авторы связывают это с так называемой премией за красоту. Привлекательным сотрудникам чаще предлагают более высокую зарплату, комфортные условия и возможности карьерного роста. Удовлетворенность работы, в свою очередь, связана с общей удовлетворенностью жизнью. А наиболее заметна эта связь оказалась у женщин и людей от 40 до 60 лет.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 12 октября, понедельник. И какие же праздники отмечены на календаре? День кадрового работника, день испанского языка, день составления кулинарной книги, международный день вопли разочарования, тут я представила, ну, Зинаида Петровна, ну что же вы? И день тушеной свинины.
1: Ну, действительно, свинина – это самое популярное и потребляемое мясо в мире, содержит больше витамина В1, чем любой другой вид мяса, что делает, конечно, ее очень полезной для нервной системы и строительства белка. Спортсменам на заметку. Организм человека усваивает свинину почти на 95%, то есть этим мясом полностью наедаешься и наедаешься надолго. А по содержанию фосфора свиное мясо может соперничать с лучшими сортами рыбы. Современная постная свинина содержит меньше холестерина, чем говядина, и богата полезными мононенасыщенными жирами, кстати. А самой полезной и нежирной частью туши считается свиная вырезка. Вот даже в Питере, не в самом дешевом городе, свиное филе в сетевых магазинах, вот мне Варя не даст соврать, ну, что-то 400-450 рублей, пожалуйста, свежее, причем даже не замороженное, а охлажденное. Теперь по поводу состояния мяса. Для любителей всего самого парного и наисвежайшего здесь придется подождать успокоиться, потому что самое вкусное и сочное мясо получается не парным, а после того, как оно выдержано в прохладном месте, ну, хотя бы одни сутки. Бекон, приготовленный из свинины, стал культовым продуктом во многих странах. Его подают на завтрак, используют в бутербродах, салатах. Я, например, обожаю добавлять бекон в теплый картофельный салат с картошкой, жареным луком, яйцом и маринованным огурцом. Все это тщательно перемешивается с нарубленным укропом и поедается, сидя на мягчайшем диванчике, чтобы в момент отключения сознания было не больно падать.
0: А что это у тебя сознание отключится?
1: Вот от наслаждения.
0: Ну вот у меня вот отключается сознание от утки, перепелки, кролика, ну и, возможно, еще стейка рибай.
1: Господи, это прямо как-то, знаешь, персонажи какой-то милейшей детской сказки.
0: И все это заканчивается стейком.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Омска.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, гобелен и дерюга. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали название ткани.
3: На картинке подсказки охотники на привале. То, что это охотники, сомнений не возникает, потому что тут у них и ружья, и добыча. И разложили они, значит, свою провизию, скромный провиант, потому что они уже наохотились. Вот, пожалуйста, уже и кролика поймали, и пару уток, и даже вон собака какого-то фазана тащит. Собака, кстати, не одна, а три. Ну, как охотника три, и собаки тоже три. И вот они на полянке расположились, значит, у них тут вареные яйца, ну, все, что жены с собой дали.
2: Сервелат.
3: Да, хлеб, естественно, помидоры, и даже вон фляжечка плоская, я смотрю, лежит. Да?
2: Ну, не в сухомятку же это все есть.
3: Конечно, нужно чем-то закусывать.
2: Конечно.
3: Но тут, конечно, больше поражает их как-то вот не...
2: Экспрессия.
3: Во-первых, они друг другу что-то рассказывают.
2: Да.
3: И это видно невооруженным глазом. Вот. Но я хотела сказать о том, что эти непредусмотрительные люди в футболочке валяются прямо на траве, невзирая на то, что там могут быть клещи и другие неприятные насекомые.
2: Паразиты.
3: Да, которые могут забраться, да, в непотребные места. А тем более, что сейчас клещи у нас из-за того, что тепло было, и в октябре нет-нет, да и можно подцепить. Но, скорее всего, это, конечно, фотографии еще, да, вернее, даже картина еще тех времен, когда о клещах знать не знали и слыхом не слыхивали. А ведь такие были времена. Я помню, как мы и в траве валялись, и из сена строили домики, и в полях брали вот эти тюки, которые трактор выбрасывал, такие квадратненькие.
2: Mm-hmm.
3: Вот,
2: mm-hmm.
3: И из них строили шалаши прямо там в поле, трава по пояс, даже выше головы. Ну, а сейчас вот, знаете ли, только где-то шаг вправо, шаг влево, вот он, пожалуйста, впился, уже сидит, кровушку твою сосет.
2: Да, но дело в том, что когда говорят, что вот раньше об этой безопасности никто и не думал, это вам просто повезло. Да?
3: Раньше еще обрабатывали все. Вот, например, пионерские лагеря обрабатывали от клещей. Почему-то, правда, комарам было все равно.
2: Комары. А я помню, кстати говоря, вот
3: живучие
2: это...
3: Живучие это твари.
2: Одеколон гвоздика, он уже был, так сказать, постфактум его использовали просто для заживления ранок.
3: Одеколон гвоздика у меня ассоциируется только с одним.
2: У меня тоже.
3: Двустишием. Итак, друзья, название ткани мы немножечко отошли от темы. Сегодня в нашей умной зарядке автор одного из правильных ответов получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня». Писать надо в группе ВКонтакте под картинкой подсказкой.
1: Ярко, легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали название ткани.
3: На картинке подсказки картина. Картина «Охотники на привале». Ну или я не знаю, как она может еще называться. Там действительно три мужчины, три охотника. А то, что это охотники, видно по их обмундированию и, естественно, оружию. Так вот, три охотника собрались на полянке, хвастаются своим добычей, ну и рассказывают, видимо, друг другу о том, как это было в прошлые разы, что, мол, это сейчас я двух уток завалил до одного зайца, а тогда на кабана шел и завалил сразу целую стаю. Ну, в общем, что-то такое примерно происходит на нашей сегодняшней картинке-подсказке. Вы же решили, что это, например, гобелен, а действительно, такие гобелены могли быть и висеть на, над кроватями каких-то уважаемых господ.
2: Над кроватями, да, русских царей, да. Вот есть такой русский музей. Дорогу показать?
3: Например.
2: Вот, пожалуйста,
3: да.
2: Там.
3: А, рогожка. Ой, я так люблю рогожку. Я вообще ее люблю во всем. И в обивке, и в шторах. Вот
2: я это тоже.
3: Вот, казалось бы, мешковинка. Но какого она тепла и уюта придает? У меня просто одни шторы там в одной из на даче комнаты из рогожки. Это просто что-то потрясающее. А, есть у нас тут и ситец, и шерсть. Ну, действительно, шерсть могла бы быть, потому что вон заяц валяется шерстяной, шерстяной.
2: Абсолютно.
3: Вот три собаки шерстяные, шерстяные. У нас, кстати, знаешь, есть одна слушательница, у которой есть собака, она ее вычесывает, потом придет пряжу, а потом из этой пряжи вяжет носочки. Вот представляешь, какая...
2: Ой, по-моему, даже на прошлой неделе мы с ней...
3: Деятельная,
2: да?
3: Девушка. А, лен еще есть. Лен мне, правда, не очень нравится. На вид нравится, но он очень сильно мнется. Но это если он используется в одежде. Хотя, с другой стороны, кожа дышит. Кожа, кстати, у нас тоже есть такой вариант ответа. Нет, друзья. Ну, конечно, эти люди сидят и рассказывают друг другу истории, может быть, даже немножечко с преувеличением.
2: Да.
3: Байки травят.
2: Травят байки, конечно.
3: И правильный ответ у нас сегодня был байка.
2: Байка, да, и поздравляем Олега Цыганкова и вручаем ему фирменную сумку шоттера «Радио Ваня».
1: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 12 октября. В древности именно 12 числа отмечали День Феофана Милостливого. Дачу связывали, естественно, с преподобным Феофаном. Святой жил в палестинском городе Газа и принимал в доме странников и нуждающихся. Угощал их хлебом, предоставлял кров. И люди говорили, что сердце его было открыто для всех, кто оказался в трудной ситуации.
2: Наверное, в наши дни он был бы хозяином небольшой симпатичной гостиницы.
1: Или хостела, например, или какого-нибудь. Или да. Этот день в народе считался еще и удачным для охоты. Мужики выходили к опушке леса, где уже лежала легкая пороша. В нашем случае пока еще ничего такого не лежит, разве что в сторону Норильска можно отправиться. Говорят, там немножечко прилегло. В это время зайцы еще не успевали поменять летний окрас, и поэтому были заметны на снегу зайчик серый, да, а пороша белая. Если вдруг кто-то не знает значение этого слова, это такой легкий снежок такой присыпан чуть-чуть. Существовала примета: кто ловил зверя, того ждала удача в течение всего года.
2: Вот эту зверюгу, зайца, да, этого, озверевшего совершенно.
1: Я считаю,
2: с разъятой пастью.
1: Сейчас в магазинах можно найти такое количество уже пойманных кем-то зверей, что вот так вот идти и на опушке леса там охотиться за кем-то,
2: тем рисковать более, такой, жизнью
1: своей, а тем более у нас медведи.
2: Медведи.
1: У нас вчера, кстати, родители звонили, они проживают в Испании и спрашивают: ну что вы, ходили в лес, может быть, грибов набрали, мы хотим к вам приехать зимой, может быть, там на соленые грибы там и все такое. Я говорю: нет, мы не ходили в лес, во-первых, там клещи, во-вторых, холодно, в-третьих, у нас медведи повадились, и даже в Ленинградской области.
2: Подходить к человеческому жилью.
1: Да, да. А в-четвертых, я нашла чудесный рецепт маринованных шампиньонов.
2: Ой, я вот прям с языка сняла. Когда такие маленькие, которые, которые такой подцепляешь вилочкой, и так, хоба!
1: Ой, вот, так я их сделала. Знаешь, как вкусно вообще, умница, ты даже себе не представляешь.
2: Умница.
1: А еще, друзья, сегодня нельзя употреблять алкоголь, вообще и не только сегодня, а и в любой другой день. И не стоит делиться планами и мечтами. Но самое главное, ну, ты вот сейчас, конечно, расстроишься, Сереж.
2: Ну, что такое?
1: Нельзя сегодня любые обряды любовной магии проводить. Вот, ну,
2: и что, и вот мне отворачиваться от всех красивых девушек на улице теперь? Как вот я?
1: Потому что взгляд магический, притягивающий, придется очки
2: присыпать уголь...
1: Порошей. Давай-ка очки-то порошей присыпем. Говорили русские народные люди.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «П. Танский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Все, что ты любишь. На Радио Ваня.

0: «Чародейки» заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».
1: Снова грунт по небу раскатится, но гроза

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Еврокомиссия собирается ужесточить визовые правила для россиян. Мошенники придумали новую схему обмана с загранпаспортами. Аналитики назвали самую высокую зарплату в Москве для соискателей без опыта.
2: Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе следующего года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в Евросоюз для бывших российских военнослужащих.
1: Мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты действуют от лица сотрудников МФЦ. Они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. И, как сообщает ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее для кражи денег или оформления кредитов.
2: Названа вакансия с самой высокой зарплатой в Москве для соискателей без опыта. Это работа водителем-экспедитором. Начинающим специалистам готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. Как пишет РИА Новости, в тройку вакансий с наиболее высокими стартовыми зарплатами также вошли оператор производственной линии и продавец-консультант. Они смогут заработать от 60 тысяч рублей. Баристы и курьеры без опыта работы и профильного образования могут рассчитывать на зарплату от 55 тысяч рублей в месяц. В целом, стартовые зарплаты на позициях без требований к опыту и уровню образования в Москве составляют от 55 до 70 тысяч рублей при полной занятости.
1: Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 26 по 10 января 27 года. Кроме того, 4-дневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября этого года, что связано с празднованием Дня народного единства 4 числа. Он выпадает на среду и будет выходным. В 2027 году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. В министерстве отмечали, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам лучше присматривать за собой и не допускать нелогичных поступков. Будьте рассудительнее.
2: Овны женщины, вы склонны переоценивать свои возможности. Есть риск физически дойти до полного изнеможения, но делайте паузы.
1: Тельцы мужчины, вы способны придумать идеальное свидание и необычно проявить внимание к своей половинке.
2: Тельцы женщины, вас ждет немало интересного, если вы откажетесь следовать стереотипам.
1: Близнецы мужчины, блесните умом, эрудицией и доброжелательностью. Это отметит одна симпатичная леди.
2: Близнецы женщины, у вас день душевного комфорта. Ничего не нужно делать. Хорошее настроение приходит само собой.
1: А раки мужчины, споры сегодня представляют главную угрозу вашему равновесию.
2: Раки женщины, вам тоже нежелательно общаться с людьми раздражительными и агрессивными. Берегите себя.
1: Львы мужчины, день достаточно спокойный, но возможны приятные сюрпризы, от которых вы не откажетесь.
2: Львы женщины, вы сегодня источник хорошего настроения для окружающих.
1: Девы-мужчины, вы способны вернуть в свою жизнь что-то, что было утеряно, то, о чем вы так сожалели.
2: Девы-женщины, а вам недостает беззаботности. Вы заглядываете слишком далеко вперед. Думайте больше о настоящем.
1: Весы-мужчины, если вы приложите всю свою изобретательность, то достигнете самых невозможных целей.
2: Весы-женщины, примите критику со стороны спокойно, но при этом мягко укажите на свои достоинства и достижения.
1: Скорпионы-мужчины, можно быть откровенным с близкими, говорите о том, что вас беспокоит, поделитесь надеждами и ожиданиями.
2: Скорпионы-женщины, у вас возможны неожиданные подарки и даже улучшение материального положения.
1: Стрельцы-мужчины, ваша способность создавать себе проблемы удивит вас самих. Поменьше суеты и побольше вдумчивости.
2: Стрельцы-женщины, вам звезды прописали генеральную уборку дома или хотя бы приведите в порядок свой гардероб.
1: Козероги-мужчины, хороший день, спокойный, приятный, живите да радуйтесь.
2: Козероги-женщины, не боясь ссор, вы можете обсудить с близкими даже самый сложный и взрывоопасный вопрос.
1: Водолеи мужчины, сегодня преодоление препятствий и решение всех проблем, скорее всего, вас развлечет, чем загрузит.
2: Водолеи женщины, вам простят любые промахи и ошибки. Прекрасный день для налаживания отношений.
1: Рыбы мужчины, не сопротивляйтесь своим желаниям. Они законны, уместны и вполне выполнимы.
2: Рыбы женщины, побалуйте себя и дайте возможность другим сделать для вас что-нибудь приятное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Anticor. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor сервис. Звоните 291-911.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазин «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
6: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0 плюс. Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя — стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 1958-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт, это третье место, 19 раз на первой строчке Билборда была Мэрайа Кэрри, второй результат. Но больше всего хитов номер один в Билборде у ливерпульской четверки Битлз. Их было 20, в том числе знаменитая «All You Need Is Love».
2: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. «Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я вам что-то дал взамен. Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для вас всех». Роду Стюарту 81, к слову сказать. В России, может быть, его имя не так на слуху, как Квин или Скорпионс, но его хриплый голос слышали многие. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.
1: Научный журнал Nature опубликовал разбор свежего исследования астрономов, и его заголовок звучит так: «Наша Солнечная система может распасться в миллиард раз быстрее, чем мы думали раньше». Но не пугайтесь, в обозримом будущем для Земли нет никакой угрозы. Раньше сценарий был весьма скучным. Ученые считали, что на закате дней Солнце превратится в белого карлика,

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, по понедельникам вы рассказываете о проведенных выходных днях, с кем встречались, что успели посмотреть, интересно, с чем познакомились. Анна Будоскакун в группе радио Ваня ВКонтакте пишет: погода хорошая стоит у нас в Кемеровской области. Надо ловить солнечные деньки даже в будни. В выходные встречались с дачными подружками и пекли бананово-овсяный хлеб. Всем хорошего настроения. Две фотографии получившегося бананово-овсяного хлеба прилагаются, пожалуйста. Выглядит, на самом деле, очень аппетитно.
2: Да,
1: я
2: с
1: удовольствием отломил бы кусочек.
2: А вот еще одна у нас девушка пекла все выходные. Мария из Санкт-Петербурга. Я получила аэрогриль. Ну, видимо, либо в подарок, либо на маркетплейсе. И все выходные я занималась его тестированием.

0: это же просто чудо какое-то. Прям как в сказке. Горшочек, вари. Приготовила самый настоящий штрудель, который получился божественно. Ну, к сожалению, фотографии тут не особо прикладываются в Максе, а Мария нам написала именно в нашем канале в Максе. Радио Ваня.
1: Татьяна здесь же в Максе пишет: привет из Омской области, а мы в выходные ездили в лес за ветками пихты. Будем вязать лапки к Новому году.
0: И ты знаешь, не только Татьяна готовится уже к Новому году, казалось бы, но и Ирина. Так Ирина и пишет. Готовь сани летом, как говорится. Именно поэтому на этой неделе одно из дел я осуществлю. Заберу новую шубу из ателье. Да простят меня зоозащитники. А в выходные с почты забрала искусственную елку. Ну а что? Праздники-то. Вот они, подарки, вот, например, заказывают, я знаю, люди. Ну что, не ровен час, знаешь, все маркетплейсы будут в очередях и забиты просто кучами коробок, которые могут в пути и затеряться. Я тут, знаешь ли, носки из Китая ждала 1.5 месяца. Они как будто пешком шли. Но пришли.
1: Нам написал человек, который называет себя котом. Просто кот. Доброе утро. Думал порыбачить сегодня. А вот на тебе, вызвали на работу. И придется, видимо, идти в магазин за рыбкой.
0: Ну, кот — это не так странно, как Евгений, который скрывается под именем Лена. Все выходные колол дрова. Ну, просто почему он у Лены отобрал телефон?
1: Возможно, Лена написала как бы от его лица, потому что у Евгения руки отнимаются после колки дров.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Перебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: И еще раз здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как провели выходные, что делаете прямо сейчас. Может, какие-то планы у вас еще имеются на предстоящую неделю. Ксения Грачева отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я вчера была на концерте Сережи Лазарева в СКА-арене. Это было так круто, просто улет. Я не успеваю просто радоваться за каждого из наших исполнителей. Посмотри, вот тут недавно был концерт Димы Билана, и все были в таком восторге дичайшем. Единственное, что у Димы там сцена была не очень удобная, и те люди, которые находились в первых рядах, они как бы его не очень сильно видели. Но и тем не менее, шоу было потрясающее. Полина Гагарина недавно. Мари Крамберри вообще молчу, там такие шоу она. Да, а что сделала Ольга Бузова? Оля Бузова вообще всех на уши поставила. 2 года готовилась, и такое приготовила. Я, правда, весь концерт не смотрела, но какие-то отдельные отрывки видела в интернете. Это что-то потрясающее. Я преклоняюсь перед работоспособностью этой девушки.
2: Диана Наумова отметила из группы «Радио Ваня» ВКонтакте, а мы тут болеем и готовимся ко дню рождения. Одно другому не мешает. Главное, не унывать. С добрым утром.
1: Ну, видимо, не так сильно уж прямо и болеете, раз успеваете еще и готовиться.
2: Третьей рукой писать сообщение в группу «Радио Ваня».
1: Светлана Иванова. Работаю на 2 ставки. Прихожу домой без сил. И в выходные планировала лежать. Но с утра в субботу дочка говорит: мам, поехали в Выборг. Посмотрели мои электрички и рванули. Погуляли по старинному городу, посидели в кофейне с местными кренделями и калитками, конечно. Потратили кучу денег на безделушки. Да, устали, еще стоя обратно ехали в электричке. Думала, в воскресенье полежу, но там маме нужно было помогать. Ну, а сегодня в 5:40 заступила на работу. Неделя обещает быть нелегкой. Светлана, дорогая, мы очень постараемся скрашивать хотя бы ваши утры.
2: И давайте к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Галина Игоревна. А мы, говорит, были с дочерью на соревнованиях по настольному теннису. Всего 8 участников, дети до 14 лет. Я была как мама и младший тренер. На минуточку. Соревнования назывались «Будущее России». Играют сильнейшие из Ленинградской области. Отборы на первенство Северо-Запада. Моя проиграла и в итоге стала 6-й. Но и при этом тоже поедет на Северо-Запад, потому что 10 лучших отправляется.
1: Да,
2: соревнования пройдут в Калининграде, поэтому, ну, соответственно, мы готовимся к небольшому путешествию. Главное – идти только вперед, завершает свое яркое послание Галина Игоревна. Пожалуйста, здесь и фотографии, и маленький ролик с соревнований по настольному теннису.
1: Да, дорогая Галина, мы вас поздравляем, и вас, и вашу дочку, и вручаем фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Можно жить в центре Омска и не слышать его. Клубный дом на Пушкина. Тихий центр, приватная территория и двор без машин. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Выплаты будущим матерям до миллиона хотят освободить от налогов и взносов. На шар державы наносит постоянное покрытие, и предновогодняя рабочая неделя будет сокращенной. Подробнее об этом прямо сейчас. Работодателям могут разрешить выплачивать сотрудницам материальную помощь в период декретного отпуска без уплаты страховых взносов и НДФЛ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный правительством в Госдуму. Сейчас льгота, освобождающая выплаты до миллиона от налогов и взносов, действует только в течение года после рождения ребенка. Это послабление предлагают распространить и на период декретного отпуска. В случае принятия закона новые правила заработают с начала будущего года. В Омске красят новый шар «Держава». До этого специалисты удаляли транспортировочную краску, которая была временным покрытием и защищала металл во время перевозки и установки. Постоянное покрытие рассчитано на сибирский климат и защитит конструкцию от осадков и перепадов температур. Финальный слой краски придаст «Державе» завершенный внешний вид. В Омске впервые проведут семейный фестиваль ГТО. Он будет приурочен ко Дню Отца. Напомню, в России этот праздник отмечается 18 октября. Новые семейные соревнования пройдут в спортивной школе Олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира. Участники проверят силы в индивидуальных нормах комплекса и в командной эстафете. Стать участником фестиваля с отцом к вершинам ГТО могут все желающие от 6 до 17. Для отцов предусмотрено разделение на две категории – до 39 лет и от 40 и старше. Для участников обязательно наличие меддопуска. Подать заявку можно по телефону 217-817. На территории Омской крепости восстанавливают покрытие спортивной площадки. Также сломанными оказались качели, расположенные недалеко от батутов, которые также до сих пор закрыты. Эти объекты огорожены сигнальной лентой. Напомню, мультимедийный светомузыкальный фонтан и обновленное пространство рядом с Омской крепостью было открыто в конце лета. Вскоре там начались поломки. Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать 3 дня – 28, 29 и 30 декабря. Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Так, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря этого года по 10 января 27-го. В будущем году, благодаря переносам дней, россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз. В феврале, марте, дважды в мае и июне будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
11: 56-51-28-716. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
12: Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
1: Выбираете квартиру в Омске? У «Нордстрой» несколько жилых проектов и разные форматы. От семейных квартир до камерного дома в центре. Поможем выбрать свой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». «Континент 2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее!

0: Тузи Радио Ваня, Алексей Акопов. Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе 2027 года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в Евросоюз для бывших российских военнослужащих. Мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты действуют от лица сотрудников МФЦ. Они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. А как сообщает ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальные жертвы сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее для кражи денег или оформления кредитов. Билл Гейтс спрогнозировал множество неприятных сюрпризов в 2027 году. Причина – развитие искусственного интеллекта. По словам сооснователя Microsoft, контролировать нейросети станет труднее. Количество кибератак возрастет, когда есть злые люди, отсутствие ограничений и последние модели ИИ. Тогда главным образом в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году, заявил он в интервью телеканалу CNN. Бобовые, рыбу, птицу, овощи, фрукты и другие источники белка надо добавить в повседневный рацион осенью. Об этом сообщила врач Любовь Дроздова. Для нормальной работы иммунных клеток нужно получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ. В повседневный рацион следует включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыбу, птицу и другие источники белка, цитирует ее РИА Новости. По словам эксперта, взрослым нужно употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Можно также использовать замороженные продукты без добавления сахара и избытка соли. Дроздова рассказала, что осенью удобно составлять меню с привычных продуктов моркови, капусты, тыквы, яблок, дополняя его замороженными ягодами и овощами. Полезно заранее продумывать несколько вариантов завтрака, обеда и ужина, добавлять овощной гарнир к основному приему пищи, предусматривать фрукты для перекуса, уточнила она в беседе с агентством.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
6: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня! Радио Ваня!

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет и ты опять сорвешься по-любому.

Сказочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Все краски осени.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Телефон рекламной службы 53 42.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россиян предупредили о лжесотрудниках госжилинспекции. В селе Дружино подключат к природному газу более 180 домов, и два омских ресторана вошли в шорт-лист престижной

0: Чил губернатор Виталий Хаценко. Газовая инфраструктура спроектирована с учетом перспектив развития населенного пункта. Губернатор напомнил, что работы по газификации региона правительство области ведет совместно с компанией «Газпром». Срок перекрытия движения по межквартальному проезду от дома 34 по проспекту Маркса до дома 5 по Тимуровскому проезду продлен до 31 декабря. Изменения связаны с корректировкой проекта организации дорожного движения из-за проведения строительных работ, рассказали в мэрии. Объездной маршрут прилегает по Тимуровскому проезду и улице Циолковского. Трамваи «Семерка» временно прекратят движение. Ограничения связаны с проведением ремонта в пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 10 Ремесленной до Кемеровской. Движение трамваев «Семерки» приостановят с 8 вечера 13 октября до 5:30 14 и в это же время с четверга на пятницу. Два омских ресторана «Осип Терлеев» и «Скопин» вошли в число претендентов на победу в премии «ВЭТУИД Сибирь-2026». Шорт-лист опубликован на сайте премии. Теперь омским заведениям предстоит соперничать с ресторанами Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Томска, Кемерово и других городов Сибири. Победители определят закрытым голосованием экспертов ресторанной и гостиничной сферы, а также гастрономических журналистов. Имена лучших назовут 20 октября в Красноярске. Напомню, в 2025-м «Осип Терлеев» занял 32-ю строчку сибирского рейтинга, «Скопин» – 39-ю. Маяк в Птичьей гавани закрылся до весны. Минувшие выходные были последними, когда смотровая вышка была открыта для посещения. Теперь подняться наверх и увидеть парк с высоты можно будет только весной. При этом омичи по-прежнему могут любоваться водоемами, аллеями и пернатыми обитателями природного парка, который уже готовится к отлету. Это были новости.
1: Радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155. Омск.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: покупки Хавейл F7 и услуги «Антикор» в «Антикор Сервис». Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67 30 34. 67 30 34. 4. Категория 0+.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике. Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева, проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон Макдана представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: А если хочется больше пространства вокруг дома? Северное сияние бизнес. Бизнес-класс, двор без машин, подземный паркинг и места для отдыха. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик БРИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ты взрослая, держу я тебя под звездами. Хотела сказать не просто.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Еврокомиссия собирается ужесточить визовые правила для россиян. Мошенники придумали новую схему обмана с загранпаспортами. Эксперт рекомендовала осенью добавить в рацион бобовый, птицу и рыбу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе 2027 года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в Евросоюз для бывших российских военнослужащих. Мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты действуют от лица сотрудников МФЦ. Они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. А как сообщает ТАСС,

0: Тогда, главным образом, в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году, заявил он в интервью телеканалу CNN. Бобовые, рыбу, птицу, овощи, фрукты и другие источники белка надо добавить в повседневный рацион осенью. Об этом сообщила врач Любовь Дроздова. Для нормальной работы иммунных клеток нужно получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ. В повседневный рацион следует включать овощи, фрукты, цельные зерновые продукты, бобовые, рыбу, птицу и другие источники белка, цитирует ее РИА Новости. По словам эксперта, взрослым нужно употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Можно также использовать замороженные продукты без добавления сахара и избытка соли. Дроздова рассказала, что осенью удобно составлять меню с привычных продуктов: моркови, капусты, тыквы, яблок, дополняя его замороженными ягодами и овощами. Полезно заранее продумывать несколько вариантов завтрака, обеда и ужина, добавлять овощной гарнир к основному приему пищи, предусматривать фрукты для перекуса, уточнила она в беседе с агентством.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 октября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 12. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Во вторник понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8470-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Я так

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры в четверг до плюс 3.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Фа-фа-фаротека!
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Хочешь свой дом? Но участка нет?
14: В Евростиле знают ответ.
13: Нет накоплений на первый взнос?
14: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
13: Евростиль. Заезжай и живи.
14: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся. Астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, с сентября следующего учебного года уже

0: Как сыграл космический телескоп Джеймс Вебб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Новая неделя наступила, 12 октября на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. Уверен, многие догадались, что настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Простые и неизменные правила. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, сразу же наберите наш телефонный номер.

0: Номер 325-6-96. Код города 812. Сегодня у нас современная российская кинокомедия из начала нулевых и размышления о жизни главного героя. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Глянь, как красиво. Я вот смотрю и думаю, что-то у них все такое яркое, пестрое, цветное. А у нас все такое серое, унылое, грязное. Других красок нет, что ли? Или радости в людях? Я живу на этом свете уже 58 лет. Это много.
0: Уверен, многие вспомнили эту картину и уже набирают наш телефонный номер 325-696, код города 812. И, конечно же, поощрим победителя. Подарим фирменный шопер от радио «Ваня», как всегда, фирменных красных цветов. Отличный подарок, друзья. Звоните.
1: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в четверг до плюс 3.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня, Ваня. Радио «Ваня».

0: Друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок. Дозвонился к нам сегодня Иван. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как поживаете, Иван?
1: Отлично.
0: Как выходные провели?
1: Работал.
0: Скользящий график?
1: Да, да, да.
0: Все понятно. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Глянь, как красиво. Я вот смотрю и думаю, что это у них все такое яркое, пестрое, цветное. А у нас все такое серое, унылое, грязное. Других красок нет, что ли? Или радости в людях. Я живу на этом свете уже 58 лет. Это много.
0: Итак, Иван, рассказывайте нам, как же называется этот фильм?
1: «Тайский вояж Степаныча».
3: Угадал!
0: «Тайский вояж Степаныча», именно так называется фильм. А какие еще вояжи были, не помните?
1: Ой, не помню. Но их было 3 штуки, я точно знаю.
0: Да. Испанские и мексиканские еще были.
1: Да, да, да.
0: А кто?
1: Я Степанычу на дачу песок возил. Юрию Олейникову.
0: Да серьезно?
1: Да.
0: Прекрасно. Действительно, Илья Олейников в главной роли, а там же еще и этот дуэт засветился, как он называется, который песни исполняет.
1: Ой, не помню.
0: Да чай вдвоем, я имею в виду.
1: Да.
0: Стас Костюшкин и Денис Клявер там сыграли двух кого? Да. Милиционеры они были там.
1: Да, милиционерами еще, да, кстати.
0: Ну вот, все помните прекрасно. А, кстати, помните, как у Степаныча была фамилия по фильму?
1: Вот не помню.
0: Фамилия была у него Акопов.
1: А, точно.
0: С той разницей, что не через букву А, как у всем хорошо известного коллеги, а через букву О. Через букву
1: Акопов.
0: О, да. Ну, здесь, наверное, тоже такая ссылочка. Олейников, да? На этом сыграли. Да. Иван, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио Ваня. Можете поприветствовать кого хотите.
1: Жену, дочек. Они узнают.
0: Прекрасно. С удовольствием присоединяюсь.
1: Ваше радио всегда слушаем.
0: Спасибо огромное. Хорошего дня.
1: До свидания. Спасибо.
3: Угадай фильм на радио Ваня. Твори добро на всей земле.
4: Твори добро другим во благо.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 12 октября, отмечается довольно-таки молодой праздник – День составления кулинарной книги. В 2015-м он был учрежден с целью привлечь внимание к новинкам кулинарного искусства и литературного творчества. Именно о кулинарных книгах и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В переводе с латинского слово «кулина» означает «кухня». Именно оттуда и взялось современное слово, известное каждому из нас – «кулинария». Согласно определению, это общее название, которое включает в себя совокупность рецептов, технологии приготовления и оборудования.
0: Четвертое место.
1: Самая первая в истории кулинарная книга была написана в Греции в 330 году до нашей эры, а в Древнем Риме первой кулинарной книгой считается десятитомный труд Целия Апиция, написанный в 3-4 веках.
0: Третье место.
1: Формально написанный в середине 16 века домострой не был кулинарной книгой. Его создал духовный наставник Ивана Грозного, протопоп Сильвестр. Эта книга отражает особенности русского быта того времени, домашние порядки, взаимоотношения между членами семьи. Однако, среди прочего, домострой содержал и рецепты для обеспеченных господ, выпечка блюда из рыбы и мяса, различные напитки. Кроме этого, там зафиксированы и постные блюда для более бедных, например, квашеная капуста и пресные кисели.
0: Второе место.
1: Самой успешной и популярной кулинарной книгой 19 века считается «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Малаховец. С 1861 года тираж книги составил 300 тысяч экземпляров. Кстати, помимо огромного количества рецептов, сборник обладал еще одной особенностью, в отличие от своих предшественников. Малаховец подробно расписывала соотношение и количество ингредиентов.
0: Первое место.
1: А первую официальную кулинарную книгу в России написал переводчик и экономист Василий Левшин в 1816 году. Она называлась «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Автор разделил книгу на два раздела – «Мясные блюда» и «Постное меню». Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка! Все, что ты любишь на радио Ваня. Тайна.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в четверг до плюс 3.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 27 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверх необходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента, дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверх обязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая — братьям Фреду и Джорджу Уизли.

0: спокойствие и вкусный кофе.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры в четверг до плюс 3.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: При покупке Havail F7 и услуги Антикор в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Исузу. Газ. Джак, Фотон, неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваня.
11: Радио Ваня.

0: нравится.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать прекрасную мелодраму, которая называется «Бойфренд из будущего». Сюжет таков. Молодой адвокат Тим и мужчины в его роду умеют путешествовать во времени. Ну, есть у них такая особенность, но, к сожалению, только в прошлое. А значит, можно его подкорректировать. Признаюсь откровенно, посмотрел этот фильмец утром, пока все домашние спали. Попался он мне совершенно случайно, и я о просмотре ничуть не пожалел. Этот фильм нужно смотреть в тишине, один на один с собою. Хотя, конечно, могут быть исключения. Никогда мне в голову не приходила мысль заглянуть в Википедию и узнать, что же дословно означает слово «бойфренд». Так вот, это постоянный партнер мужского пола в кратковременных романтических или сексуальных отношениях. И вы знаете, друзья мои, вот этот фильм, он вообще не о кратковременном и сексуальном. Этот фильм о добрых семейных отношениях и о чистой любви. Именно такими должны быть отношения между родителями и детьми. Покой и гармония в семье. В общем, после просмотра я задумался, может, действительно каждый день нужно проживать два раза? Первый раз – в суматохе, суете, на нервах, в спешке, работа, детский сад, обед и так далее. А второй раз уже наслаждаясь, зная все, что тебя ожидает, и жить не торопясь. Кино на вечер. «Бойфренд из будущего». Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бегуны из индийского Канпура удивились, когда в их компании появилась неожиданная четвероногая спортсменка. Да, к ним присоединилась бездомная собачка, которая сопровождала их несколько часов и успешно преодолела 38-километровую дистанцию. Почти марафон получается. Когда люди останавливались передохнуть и попить водички, собака тоже делала перерыв и утоляла жажду. История с упорной собакой стала, конечно же, популярной в индийских соцсетях, и пользователи призвали бегунов позаботиться о своей новой знакомой, обеспечить ее кормом, помочь вернуться на привычную территорию, а то и вовсе взять ее к себе в дом. И это понятно, после такой нагрузочки собачке необходимы были отдых и забота. Хотя, вы знаете, я бы в шутку предположил, что, может быть, она в прошлой жизни была профессиональной спортсменкой? Как вы считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в четверг до плюс 3.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
1: Представьте, до городской жизни несколько минут, а дома – закрытый двор и свое пространство. Это «Центр-парк» на Волочаевской от «Нордстрой». Подробности 555-555. ООО «Специализированный застройщик», дом на Кемеровской. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
1: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в четверг до плюс 3.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.

0: действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
0: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек с юмором рассказал о воспитании троих детей от бывшей супруги Дженнифер Гарнер. Он заявил, что на фоне экс-жены чувствует себя менее успешным родителем. «Их мама невероятная, и глядя на нее, я понимаю, что сам немного не дотягиваю», – пошутил Аффлек. Актер заявил, что оценивает собственные усилия в воспитании детей на 75% от того, как справляется Гарнер. Однако сын и дочери, по словам Бена, придерживаются более строгого мнения. «Я выкладываюсь по полной на твердую четверку с плюсом», – с иронией отметил артист. При этом дети, как рассказал Аффлек, снижают его оценку примерно до 40. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Аффлек подчеркнул, что уважает Гарнер и благодарен ей за то, как она воспитывает их детей. У пары трое наследников: 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 14-летний Сэмуэль. Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005 году. В 2018 супруги развелись. После расставания они продолжают вместе участвовать в жизни сына и дочерей.

0: Скарки.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Иван Охлобыстин поделился принципами поддержания физического здоровья, отметив, что основу его тренировочного режима составляет регулярные пешие прогулки. Артист отметил эффективность умеренных нагрузок и предостерег от чрезмерного усердия в спортзале после длительных перерывов. Артист уделяет ходьбе в умеренном или ускоренном темпе не менее часа в день. По его словам, такие тренировки благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют восстановлению организма. Помимо прогулок, актер дополняет активность отжиманиями и упражнениями с отягощениями. При этом Охлобыстин акцентировал внимание на важности постепенного подхода к физическим нагрузкам. Он отметил, что резкое начало интенсивных занятий в тренажерном зале после долгой паузы может нанести угрозу здоровью. Что касаемо прогулок, они служат для актера способом психологической разгрузки. Он предпочитает проводить это время в лесу, находя красоту природы, вдохновляющей. Я думаю, стоит брать с Ивана пример, что лично я и сделал.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 5, днем плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в четверг до плюс 3.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня». Можно жить в центре Омска и не слышать его. Клубный дом на Пушкина. Тихий центр, приватная территория и двор без машин. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ФЦ.
4: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». «Континент 2». Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello.
4: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 12 октября, отмечается довольно-таки молодой праздник – День составления кулинарной книги. В 2015-м он был учрежден с целью привлечь внимание к новинкам кулинарного искусства и литературного творчества. Именно о кулинарных книгах и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В переводе с латинского слово «кулина» означает «кухня». Именно оттуда и взялось современное слово, известное каждому из нас – «кулинария». Согласно определению, это общее название, которое включает в себя совокупность рецептов, технологии приготовления и оборудования.
0: Четвертое место.
1: Самая первая в истории кулинарная книга была написана в Греции в 330 году до нашей эры, а в Древнем Риме первой кулинарной книгой считается десятитомный труд Целия Апиция, написанный в 3-4 веках.
0: Третье место.
1: Формально написанный в середине 16 века «Домострой» не был кулинарной книгой. Его создал духовный наставник Ивана Грозного, протопоп Сильвестр. Эта книга отражает особенности русского быта того времени, домашние порядки, взаимоотношения между членами семьи. Однако, среди прочего, «Домострой» содержал и рецепты для обеспеченных господ, выпечка блюда из рыбы и мяса, различные напитки. Кроме этого, там зафиксированы и постные блюда для более бедных, например, квашеная капуста и пресные кисели.
0: Второе место.
1: Самой успешной и популярной кулинарной книгой 19 века считается «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Малаховец. С 1861 года тираж книги составил 300 тысяч экземпляров. Кстати, помимо огромного количества рецептов, сборник обладал еще одной особенностью, в отличие от своих предшественников. Малаховец подробно расписывала соотношение и количество ингредиентов.
0: Первое место.
1: А первую официальную кулинарную книгу в России написал переводчик и экономист Василий Левшин в 1816 году. Она называлась «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Автор разделил книгу на два раздела – «Мясные блюда» и «Постное меню». Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка!

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Одна девушка познакомилась с помощью приложения с мужчиной, и она не подозревала, что ей попался редкостный, как это бы помягче сказать, чудак. Парочка договорилась встретиться в кафе, но девушка, прождав кавалера долгое время, поняла, что ее попросту бросили. Она не удержалась и отправила мужчине смс-ку, заявив, что кофе был очень вкусным. И как же удивилась наша героиня, получив ответное голосовое сообщение. Горе-кавалер сбивчиво извинялся и объяснял, какие именно дела помешали ему прийти на свидание. А в конце он упрекнул даму, заявив, что ревнует. С чего это она пошла пить кофе без него? Ну я же говорю, чудак. Ну, естественно, девушка больше не желает видеть такого странного человека и теперь только потешается над подобным воплощением наглости и попыткой выставить себя жертвой. Женщина уверена, что несостоявшееся свидание уберегло ее от большой ошибки. Я думаю, что многие с этим согласятся. А напоследок, как всегда, традиционное пожелание. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать прекрасную мелодраму, которая называется «Бойфренд из будущего». Сюжет таков. Молодой адвокат Тим и мужчины в его роду умеют путешествовать во времени. Ну, есть у них такая особенность, но, к сожалению, только в прошлое. А значит, можно его подкорректировать. Признаюсь откровенно, посмотрел этот фильмец утром, пока все домашние спали. Попался он мне совершенно случайно, и я о просмотре ничуть не пожалел. Этот фильм нужно смотреть в тишине, один на один с собою. Хотя, конечно, могут быть исключения. Никогда мне в голову не приходила мысль заглянуть в Википедию и узнать, что же дословно означает слово «бойфренд». Так вот, это постоянный партнер мужского пола в кратковременных романтических или сексуальных отношениях. И вы знаете, друзья мои, вот этот фильм, он вообще не о кратковременном и сексуальном. Этот фильм о добрых семейных отношениях и о чистой любви. Именно такими должны быть отношения между родителями и детьми. Покой и гармония в семье. В общем, после просмотра я задумался, может, действительно каждый день нужно проживать два раза? Первый раз – в суматохе, суете, на нервах, в спешке, работа, детский сад, обед и так далее. А второй раз уже наслаждаясь, зная все, что тебя ожидает, и жить не торопясь. Кино на вечер. «Бойфренд из будущего». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. В городе осень.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бегуны из индийского Канпура удивились, когда в их компании появилась неожиданная четвероногая спортсменка. Да, к ним присоединилась бездомная собачка, которая сопровождала их несколько часов и успешно преодолела 38-километровую дистанцию. Почти марафон получается. Когда люди останавливались передохнуть и попить водички, собака тоже делала перерыв и утоляла жажду. История с упорной собакой стала, конечно же, популярной в индийских соцсетях, и пользователи призвали бегунов позаботиться о своей новой знакомой, обеспечить ее кормом, помочь вернуться на привычную территорию, а то и вовсе взять ее к себе в дом. И это понятно, после такой нагрузочки собачке необходимы были отдых и забота. Хотя, вы знаете, я бы в шутку предположил, что, может быть, она в прошлой жизни была профессиональной спортсменкой? Как вы считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и

что песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома!

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?